Айди, айди, ходи, ходи, айди, айди, айди, ходи, ходи, айди, айди, айди, ходи, ходи, айди, айди, ходи, ходи, ходи, айди, ходи, ходи.

Ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи,